Хата не сва клепета, зазвони уж рано, мить се всиди в шепета. Стоп, шут, уж то пищ ради ниш, не шлевиш. Стоп, шут, уж то пищ, ать.